причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

одиночество из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс. Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Сеять озимые сейчас надо мгновенно. Такую задачу Александр Лукашенко поставил во время рабочей поездки в Логойский район. В Минской области посеяно 70% от запланированных площадей. Завершить работы планируют к 5 октября. Глава государства обратил внимание, у аграриев есть около недели в запасе, чтобы провести сев в агротехнические сроки. Александр Лукашенко подчеркивает важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Руководитель Амкадор Лесмаш заверил, предприятие готово закрывать потребность отечественной лесозаготовки в специализированных машинах, в том числе с перспективой наращивания объемов. Картофель в Беларуси убрали с 43% запланированных площадей. В разрезе областей лидирует Могилевская – 86 тысяч тонн, Минская – 77, Брестская – 66. На молочно-зерновых с учетом рапса – 9 миллионов 253 тысячи тонн. Озимых зерновых посеяно на 58% от плана. С 29 сентября по 2 октября в Бобруйске и районе пройдут ежегодные занятия по мобилизационной готовности. Они направлены на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны по формированию территориальных войск. Председатель Бобруйского горосполкома встретился с молодыми специалистами различных сфер. Для трудящейся молодежи была подготовлена необычная экскурсия. Точки следования – промышленный гигант УАО «Белшина», улица Минская, Бобруйск-Арена, собор Александра Невского. Подробнее на boberlife.by. С 29 сентября по 3 октября в Бобруйске пройдет республиканская спартакиада по боксу училищ Олимпийского резерва. В соревнованиях примет участие молодежь от 15 до 19 лет. Всего на турнир заявлены более 100 спортсменов со всей страны.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 83%. Атмосферное давление 758 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: «Сантехно» в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором «Рене» 299,99. Инсталляция «Цирсонит» 379,99. Тумба с умывальником «Гарда Верона» 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
1: Бобруйску нужен бизнес! Бизнесу нужен банк! Бобруйску нужен бизнес! Бизнесу нужен банк! БНБ! БНБ!
2: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
3: Спилили! Скосили! Снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник Бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Ого, какое кольцо! Откуда?
4: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
3: Класс. Счастливая.
5: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
6: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 3 копейки, евро 3,44. За 100 российских дают 3,58 белорусских. Нацбанк впервые за 5 месяцев не стал понижать расчетные величины стандартного риска. Для новых инвестиционных кредитов юрлицам их оставили на уровне 10,45% годовых. Для новых кредитов физлицам – 17,65% годовых. Более 5000 зарядных станций для электромобилей появятся в Минске до 2030 года. Сейчас их насчитывается более 1300. Концепция развития зарядной инфраструктуры сформирована с учетом особенностей столицы. 70% от общего количества составят быстрые и супербыстрые. Глобальный государственный долг в первом полугодии вырос на 10 триллионов долларов. С проблемой столкнулись США, Япония, Франция и Великобритания. Ситуация тесно связана с ростом доходности по гособлигациям, слабым экономическим ростом и значительными госрасходами. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 3 копейки, евро 3,44. За 100 российских дают 3,58 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 53 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 105 долларов 54 цента за баррель.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 83%. Атмосферное давление 758 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечений
0: погасили и не заметили.

0: всех магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: О, я знаю, это конь! О, я знаю, это кот! А это опасность!
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается выпуска машин и оборудования, лесозаготовки, производства востребованной на внешних рынках продукции из дерева. Достигнуты международные договоренности. В Беларуси будет построен совместный с Оманом целлюлозно-картонный комбинат.
0: Город.
1: В рамках проведения санитарного дня сотни бобруйчан, работников ведущих предприятий и учреждений социальной сферы вышли на большую уборку города. Коллективы очищали газоны от опавшей листвы, приводили в порядок клумбы, подметали тротуары.
0: В мире.
1: Очереди к литовским врачам растянулись на 1.5 года. 73% литовцев называют главной проблемой страны катастрофический дефицит врачей. Каждый третий житель ждет приема специалиста неделями, а каждый пятый – месяцами. Системе не хватает 4000 медсестер и сотен терапевтов.
0: Вот это да!
1: Японские исследователи заново измерили глубину Марианской впадины. Они использовали многолучевой эхолот. Самая глубокая точка западного бассейна – 10 926 метров, центрального – 10 912, восточного – 10 927. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 83%. Атмосферное давление 758 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, ВД-канала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Республиканский марафон «Сохраним сердце здоровым» стартует 29 сентября. В Минске и в областных городах будет работать 21 точка здоровья. Там можно будет измерить уровень артериального давления и глюкозы, получить рекомендации специалистов.
0: Город.
1: 26 сентября председатель Бобруйского горосполкома Максим Гудин провел прямую телефонную линию. Поступило порядка 30 обращений. Большинство вопросов касалось сферы ЖКХ. В числе актуальных тем – ремонт и содержание дорог, безопасность движения, социальная поддержка.
0: В мире.
1: В Мадриде протестуют против роста цен на жилье и выселений. Люди требуют ограничить краткосрочную туристическую аренду и запретить выселение без предоставления альтернативного жилья. Спрос на доступное по стоимости жилье превышает предложение более чем на 700 тысяч объектов.
0: Вот это да!
1: Новое покрытие для костных имплантов разработали в России. Защитный слой из необия увеличивает твердость в 6 раз, повышая качество, долговечность и биосовместимость.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 83%. Атмосферное давление 755 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, доброе утро на часах 11:15, друзья. Великий и ужасный понедельник, и с вами Нельмята. Ну что ж, сегодня тот самый день, когда будильник звучит как сирена, а мозг отказывается выходить из режима выходных. Ну, мы-то с вами знаем секрет. Как пережить этот день? Ну, можно только двумя способами. Либо нырнуть в работу с головой, либо включить нашу волну 95.4. И я выбрала второе, так что присоединяйтесь. Оставляем тоску по воскресенью позади, ведь впереди целая неделя новых возможностей.
1: Сделано в Беларуси.

0: Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

0: Ну что ж, понедельник у нас. И какое число? 28 у нас сентября. И что ж, понедельник часто называют тяжелым днем. Но давайте посмотрим на него иначе, друзья. Это не конец отдыха, а вот чистый лист. Новая страница нашей осенней книги, которую сегодня утром мы начинаем писать вместе. Вместе со сладкой радиоволной. А впереди дней 5 целых дней, чтобы успеть что-то важное. Например, встретиться с друзьями, попробовать новый рецепт или просто насладиться этой золотой осенью. Так что заваривайте чай, либо крепкий кофе, кутайтесь в плед у приемника, либо наоборот, начинайте свой рабочий день бодро и ловите хорошую новость. А именно, у нас там 3 зажигательных трека, которые помогут нам проснуться. Дельта года. Далее Мия Бьюки, я самая.
1: Я смотрю в зеркало.
0: И хит ртути от Вани Дмитриенко. А с вами Нолимята, оставайтесь на волне 95.4, а впереди много интересного, кроме, конечно, зажигательных хитов, это актуальные новости города и страны. Ну и расскажу я, что же нам сулят звезды гороскопа, какие погодные условия нас ожидают сегодня, ну, конечно же, наша традиционная игра «Как же без нее» с 13 до 14 часов.
2: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
3: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
2: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. Сегодня понедельник, 28 сентября. И дожди на паузе, что может просто не радовать, друзья. Антициклон Агн забирает Беларусь под свое крыло. Сегодня будет преимущественно без осадков, ожидается переменная облачность, ну что ж, ветер слабый, но неустойчивый, от 2 до 7 метров в секунду. В Могилевской области температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. Ну что ж, у меня за окном Бобруйске солнечно, так что давайте наслаждаться этой солнечной погодой, ну и, конечно же, слушать Зефир FM.
1: Твое утро на Зефир FM.

Ну что ж, понедельник день тяжелый, только для тех, кто забыл поставить будильник своей мечты. Вот некоторые из самых известных изобретений и открытий были сделаны благодаря снам. Да, друзья, это не шутка. Наш мозг не включается на ночь, он продолжает искать ответы там, где логика, ну, совсем бессильна. Ну, даже вспомните того же Менделеева. Легенда гласит, что периодическая таблица химических элементов явилась ему во сне после долгой ночи безуспешных раздумий. Ну что же, русский ученый просто увидел ее готовой, проснулся и набросал схему на первом попавшемся клочке бумаги. Или возьмем Элиаса Хоу, создателя швейной машинки. Он долго бился над тем, как пропустить нить через иглу, пока в кошмарном сне его чуть не казнили дикари с копьями. Ну, ушко их копий было заострено на конце. Так вот механик понял, что ушко иглы должно быть у самого острия. А немецкому химику Августу Кихоле приснился огненный змей, кусающий себя за хвост. Проснувшись, он вывел циклическую формулу бензола, которая перевернула вот всю органическую химию. Так что, если сегодня по дороге на работу или учебу вам захочется закрыть глаза хотя бы на пару минут, ну, возможно, Вселенная пытается подсказать решение вашей главной задачи. Ну, а главное, держите под рукой блокнот или хотя бы диктофон в телефоне. Ведь никогда не знаешь, какой сон изменит мир завтра утром. Ну что ж, оставайтесь на волне 95.4, а впереди Hunter X Zalat.

0: шарады от мода и Егора Крида.
1: Как забытые книжки.
0: А с вами Нелли Мятан, Зефир ФМ. Услышимся уже в следующем часу.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир ФМ».

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В летних оздоровительных лагерях отдохнули почти 404 тысячи детей. В 2026-м бюджет компании вырос на 11 миллионов рублей. Эти деньги в первую очередь вложили в обновление загородных баз, ремонт, оборудование, безопасность. Отдельное внимание было уделено здоровью ребят. Усилили медобслуживание, запустили специальные заезды для малышей с особыми потребностями.
0: Новости спорта.
1: «Динамо-Шинник» обыграл МХК «Спартак» в матче МХЛ со счетом 2-0. В составе «Бобров» заброшенные шайбы на счету Ильи Кулакова и Андрея Кравчука. Подопечные Евгения Летова, напомню, с 12 баллами в активе идут на первом месте в турнирной таблице золотого дивизиона.
0: В мире.
1: В центре Мадрида активисты разбили палаточный лагерь на главной площади и провели там ночь. Люди вышли на акцию против жилищного кризиса. Поводом послужил случай, когда пожилую женщину выселили из съемной квартиры, где она прожила 70 лет.
0: Вот это да!
1: Пожилым работникам в Японии платят за сидение у окна. Обычно это сотрудники старше 60 лет, которые стали менее востребованы. Но увольнять их нельзя, так как в стране действует система пожизненного найма, и увольнение – позор не только для труженика, но и для фирмы. Люди могут изредка сортировать документы, отвечать на письма и выполнять простые задачи. Остальное время отдыхают. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидромета. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Ну что ж, на часах 12:10, друзья, понедельник, 28 сентября. У кого-то начало рабочего дня только начинается, а у кого-то первая половина рабочего дня уже позади. Ну и признайтесь, кто из вас уже мысленно считает часы до вечера? Понедельник – день, когда корпоративный чат взрывается от сообщений, а кофемашина работает на пределе своих возможностей. Начало рабочей недели часто воспринимается как неизбежное испытание на прочность, друзья. Ну, давайте посмотрим на это с другой стороны. Исследования показывают, что радостная и дружественная атмосфера на рабочем месте может значительно повысить производительность и, конечно же, удовлетворенность сотрудников. Это не просто красивые слова для корпоративных буклетов. Когда в коллективе есть поддержка, ну, сложные задачи решаются же быстрее, не правда ли? А дедлайны перестают казаться катастрофой. А ученые давно доказали, мозг человека, который чувствует себя в безопасности и среди друзей, работает эффективнее, снижается уровень кортизола, гормона стресса, а дофамин и окситоцин, отвечающие за мотивацию и привязанность, делают за нас половину рутинной работы. Поэтому сегодняшний понедельник – отличный повод это проверить. Вместо того, чтобы молча уткнуться в монитор, ну, сделайте хотя бы простую вещь. Повернитесь к коллеге, ну, улыбнитесь и спросите, как прошли его, например, выходные. Предложите тому, кто не успел налить кофе, захватить чашку и для него. Отправьте в общий чат не гневный вопрос, где макет, а смешной мем, например, который разрядит всю эту напряженную обстановку. Иногда один простой вопрос, как спалось или вовремя принесенная шоколадка, запускают цепную реакцию позитива, которая тянет всю команду до самого вечера пятницы. Так что хорошая атмосфера – это не бонус, а самый эффективный рабочий инструмент. Ну что ж, давайте сделаем эту неделю легкой. Оставайтесь на волне 95.4.
1: Фабрика улетного настроения. Зефир FM.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

0: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
1: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв и по телефону +35 29 689 77 78.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну что, середина часа у нас эфир ФМ. Напомню, что сегодня понедельник, 28 сентября. И с вами по-прежнему Налимята на самой сладкой радиоволне. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А он нам обещает беззубые проблемы и решаемые, самое главное, ситуации. Так что если мы подключим креатив и будем изобретательны, то этот день пройдет без лишней нервотрепки. Чаще говорим комплименты всем вокруг. Это поднимет настроение не только окружающим, но и нам самим. Не скупимся на приятные слова, больше шутим. Юмор в этот день может разрядить непростой разговор и поможет произвести впечатление на нужных людей. Мы устанем уже к обеду, но не стоит выжимать из себе последние силы. Лучше взяться не за невыполнимые миссии, а за знакомые и понятные задачи. Ну, а верить гороскопу или нет, это дело каждого, а оставаться на волне 95.4 обязательно. Люся Чеботина, трек «Горгона».
1: Дневной зефир.

0: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко 28 сентября произвел ряд кадровых назначений. Павел Муравейко назначен замглавы администрации президента, министром антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковчиц, председателем госстандарта Дмитрий Баско, генштаб вооруженных сил возглавил Владимир Белый, Ярослав Черкасский назначен послом Беларуси в Сирии и по совместительству в Иордании, Олег Дьяченко уполномоченным по делам религий и национальностей, Сергей Гунько возглавил Белвторчермет.
0: Город.
1: В Бобруйске на улице Максима Горького вдоль дома номер 41 начала свою работу сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». Она будет работать по субботам и воскресеньям с 9:00 до 15:00. Покупателям предлагают широкий ассортимент продукции от фермерских хозяйств и частных подворий.
0: В мире.
1: Еврокомиссар призвал ЕС принудительно сократить потребление газа и электричества. Предлагается ограничить отопление в общественных зданиях, отключать по ночам уличное освещение. Подземные хранилища газа Евросоюза заполнены всего на 70%.
0: Вот это да!
1: Новый для науки вид растения смолевку Алексеенко описали ученые Дагестана. Растение – узколокальный эндемик. Оно встречается только в пределах Межгорной долины. А популяция насчитывает несколько десятков экземпляров. Малочисленный вид нуждается в сохранении.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

Ну что ж, друзья, хочу у вас спросить, а знаете, что доказали ученые? И даже рассказать интересную информацию. Ведь запах свежей пиццы – один из самых мощных триггеров дофамина. Он мгновенно возвращает нас в состояние абсолютного счастья. Да, и это не шутка. Причем у каждого это счастье пахнет по-своему. Ну, для кого-то это элитная маргарита с базиликом, а для кого-то самая школьная, та самая пицца на пышном тесте с колбаской и огурчиком, за которой мы стояли на большой перемене. Так что, если сегодняшний рабочий день кажется вот слишком длинным, просто закройте глаза и мысленно откусите кусочек. Ну а я, Налимята, прямо сейчас в прямом эфире на волне Zephyr FM проведу наш традиционный розыгрыш, друзья. А приз, та самая аппетитная

0: А чтобы ее выиграть, как всегда, надо внимательно слушать Зефир ФМ, слушать мой вопрос. И, конечно же, правильно и желательно быстрее всех ответить на вопрос. А свой ответ отправьте в виде смс на короткий номер радио 9544. Какую пиццу не любят настоящие ценители итальянской кухни? Вот, думаете, только недолго, ведь в конце этого часа определится победитель.
1: Дневной зефир.

Мойка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044. 044. 044.

0: Ну что ж, середина часа практически на Zephyr FM. Сегодня понедельник, напомню. Ну, а пока мы с вами работаем, технологии тоже не стоят на месте. А знаете, что презентовали на технологической выставке в этом году? Умные духовки, которые сами распознают итальянскую пиццу, регулируют температуру так, чтобы бортики стали хрустящими. Ну, а сыр тягучим и отключается ровно в момент идеального запекания. Вот, никакого подогревшего теста, так что кажется, будущее уже пахнет моцареллой и томатой. А прямо сейчас я на Люмята разыграю пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». А чтобы ее выиграть, внимательно слушайте вопрос, а свой ответ отправляйте на короткий номер радио 9544. Ну и кто первый, конечно же, правильно ответит, тот и выиграет сегодня пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», а победитель уже определится в этом часу. Какую пиццу не любят, ну, не воспринимают итальянцы? Ну, думайте только недолго, а свой ответ, напомню, отправляйте на короткий номер радио 9544.
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс!
1: Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: Не звонил, ты бы не взяла. Извини.

надо. Если летаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята на самой сладкой радиоволне. А приз у нас пицца Маргарита от суши-бара Сушилка, который находится в центре нашего города Бобруйска. Напомню, по улице Социалистическая, 125. Не проходите мимо, а обязательно посетите это заведение. Ну а если вдруг нет такой возможности, то можете заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы в этом часу немного поиграть и выиграть пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка, нужно было внимательно слушать мой вопрос. И, конечно же, правильно, желательно быстрее всех, на него ответить. Свой ответ отправить в виде смс на короткий номер радио. Итак, задавала я вопрос такой: какую пиццу не любят настоящие ценители итальянской кухни? Ну, вопрос интересный, конечно, ну и даже простой, я бы сказала. На самом деле, итальянцы не любят пиццу с ананасами. Да, она не придумана была в Италии, а совершенно в другой стране, ну, адаптирована к более таким, к нашим современным вкусам, но итальянцы ее не любят. Ну что ж, давайте узнаем, кто же сегодняшний наш победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 41-26. Мы вас поздравляем. Сегодняшним выигрышем вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка. С вами свяжемся чуть позже. Ну и, конечно же, расскажем, где и как забрать свой приз. А остальные настраивайте волну на 95.4. Слушаем и наслаждаемся музыкальными хитами.
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко при согласовании назначений в местных органах власти предупредил руководителей районов. Не стоит торопиться присоединять убыточное хозяйство к эффективным, так можно загубить работающее предприятие. Сегодня, напомню, глава государства провел кадровый день.
0: Город.
1: С теплыми пожеланиями, цветами и подарками свой 87-й день рождения встретила ветеран Галина Стекольникова. С почетным визитом именинницу навестила председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Ранейская. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: На севере Индии в одном из штатов сильные ливни привели к гибели 56 человек, а еще 46 пострадали. Разрушены свыше 1000 домов. Непогода также стала причиной порчи урожая и гибели скота. Объем осадков, которые выпали, достиг 775% от нормы.
0: Вот это да!
1: Соцсети поразил пуховик с наполнителем из сена от белорусского дизайнера. Вещь стоит недешево. Придумал куртку минчанин. Автор признается, это скорее арт-объект и для повседневной носки он не подходит. Купить элемент одежды можно за 1789 рублей. Создатель отметил, запросов на приобретение много. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что, не устану повторять, что сегодня понедельник, тот самый день, который в народе принято назначать виноватых во всех бедах. Ну, давайте честно, понедельник — это ведь не проблема, это просто чистый лист. Выходные закончились, а это значит, что мы отлично отдохнули, я надеюсь, все. Набрали силы и теперь с новыми батарейками готовы сворачивать горе. А солнце у нас, да, за окном сегодня солнечно, уютно и даже тепло. Мне кажется, это отличный повод заварить кофе либо чай. Ну, а впереди целая рабочая неделя, которую мы сделаем непременно самой лучшей. Так что выдыхаем, включаем погромче любимые треки на волне 95.4. Ну и что ж, ловим классное настроение.
1: Сделано в Беларуси.

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему мы, ребята. Напомню, что сегодня понедельник. День, когда мы часто обещаем себе начать новую жизнь. И чаще всего это касается питания. Но давайте честно. Правильное питание — это не про запреты и страдания над тарелкой брокколи. Это про баланс, здравый смысл и удовольствие от еды. Правильное питание — это не исключение любимых продуктов, на минуточку, друзья, а это умение вписать их в свой рацион так, чтобы организму было хорошо. Ну, а на душе радостно. И не нужно отказываться от кусочка тортика или порции пасты. Главное – знать меру и понимать, что вы едите. А для хорошего настроения также нам поможет самая сладкая радиоволна и зажигательные хиты. Делаем звук громче и наслаждаемся.
1: Сделано в Беларуси.

0: Бэ-бай и по телефону 7309.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

И в продолжении темы, друзья, да, что нужно питаться не только правильно, но и вкусно. Так что сегодня никаких строгих правил. Просто слушайте свой организм, выбирайте качественные продукты и позволяйте себе маленькие гастрономические радости. А я для вас уже включу музыку, которая поднимет настроение и настроит на позитивный лад. Оставайтесь на волне 95.4.

0: Мое эфирное уже прошло, уже все эти 4 часа пролетели. С вами Налимята. Услышимся уже чуть позже, в 6 вечера, в программе «За дело, за право». Поговорим все о кредитах и не только.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко при согласовании назначений в местных органах власти предупредил руководителей районов. Не стоит торопиться присоединять убыточное хозяйство к эффективным. Так можно загубить работающее предприятие. Сегодня, напомню, глава государства провел кадровый день.
0: Город.
1: С теплыми пожеланиями, цветами и подарками свой 87-й день рождения встретила ветеран Галина Стекольникова. С почетным визитом именинницу навестила председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Ранейская. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: На севере Индии в одном из штатов сильные ливни привели к гибели 56 человек, а еще 46 пострадали. Разрушены свыше 1000 домов. Непогода также стала причиной порчи урожая и гибели скота. Объем осадков, которые выпали, достиг 775% от нормы.
0: Вот это да!
1: В соцсети поразил пуховик с наполнителем из сена от белорусского дизайнера. Вещь стоит недешево. Придумал куртку минчанин. Автор признается, это скорее арт-объект и для повседневной носки он не подходит. Купить элемент одежды можно за 1789 рублей. Создатель отметил, запросов на приобретение много. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: При согласовании назначения руководителей местных органов власти Александр Лукашенко напомнил о продолжающейся уборочной кампании и большом объеме связанных с ней работ. Глава государства отметил, аграрии прошли только половину. Сейчас самое важное не расслабляться.
0: Регион.
1: За выходные в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором два человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 843 нарушения ПДД. Задержаны 10 пьяных водителей и 20 бесправников. 120 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 24 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: Столица Таиланда продолжает бороться с мощным наводнением. В Бангкоке закрывают школы, а дороги и жилые квартиры ушли под воду после рекордных ливней. Известно о гибели 10 жителей. В затопленных районах частично отключили подачу электроэнергии. Стихия парализовала быт более полумиллиона человек. Местные в магазинах скупают с полок консервы, лапшу и питьевую жидкость.
0: Вот это да!
1: В Мозыре запустят беспилотный общественный транспорт. Искусственный интеллект будет управлять движением, тормозить и открывать двери. Водитель при этом останется в кабине, но станет скорее борт-инженером. Будет контролировать работу системы и вмешиваться в случае форс-мажора.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее будет...

0: Более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: ZFM.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

пальто, еще одна осень за окном. Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманут.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Акция от Белгосстраха. За безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,44, за 100 российских дают 3,58 белорусских. В стране выбирают предприятия, которые получат государственный знак качества. В гонку за престижной наградой включились 200 производителей, от тяжелой индустрии до текстильных комбинатов и кондитеров. Товар должен быть образцовый в плане безопасности, экологичности и дизайна. 260 претендентов, все с громким именем, репутацией, доверием покупателей. Первые криптобанки зарегистрировали в Беларуси. Это очень положительный эволюционный шаг, который позволит сблизить традиционные финансы и криптосферу. Организации преодолели большую работу, сформированы профессиональные команды и IT-архитектура, пройдены технические и юридические аудиты. К слову, чтобы платформы полноценно заработали, еще предстоит пройти второй этап – включение в реестр Нацбанка. США и Китай планируют снизить пошлины на взаимные поставки товаров на сумму 60 миллиардов долларов. Стороны продлили торговое перемирие до января и подробно изложили план по снижению тарифов на импорт изделий из каждой страны на сумму около 30 миллиардов долларов. В список продукции из Поднебесной вошли 77 наименований, в том числе фейерверки, спортивное оборудование и игрушки. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,44, за 100 российских дают 3,58 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 52 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 99 долларов 15 центов за баррель.
0: Новости компании и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. Бизнес-новости на Зефир-ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный умеренный, средняя температура воздуха плюс 5, в дневные часы термометр покажет до 17 с плюсом. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом, это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс!
1: Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего 1 копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Техника, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел кадровый день. Павел Муравейко назначен замглавы администрации президента. Министром антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковщиц. Председателем госстандарта Дмитрий Баско. Генштаб вооруженных сил возглавил Владимир Белый. Ярослав Черкасский назначен послом Беларуси в Сирии и по совместительству в Иордании. Олег Дьяченко уполномоченным по делам религии и национальностей. Сергей Гунько возглавил Белвторчермет. В летних оздоровительных лагерях отдохнули почти 404 тысячи детей. В 2026-м бюджет компании вырос на 11 миллионов рублей. Эти деньги в первую очередь вложили в обновление загородных баз, ремонт, оборудование, безопасность. Председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин провел прямую телефонную линию. Поступило порядка 30 обращений. Большинство вопросов касалось сферы ЖКХ. В числе актуальных тем – ремонт и содержание дорог, безопасность движения, социальная поддержка. За выходные в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором два человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 843 нарушения ПДД, задержаны 10 пьяных водителей и 20 бесправников. 120 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 24 из которых находились в нетрезвом состоянии. «Динамо-Шинник» обыграл МХК «Спартак» в матче МХЛ со счетом 2-0. В составе «Бобров» заброшенные шайбы на счету Ильи Кулакова и Андрея Кравчука. Подопечные Евгения Летова, напомню, с 12 баллами в активе идут на первом месте в турнирной таблице «Золотого дивизиона». В рамках проведения санитарного дня в городе на Березине работники ведущих предприятий и учреждений социальной сферы вышли на большую уборку Бобруйска. Коллективы очищали газоны от опавшей листвы, приводили в порядок клумбы, подметали тротуары. Вниманию пассажиров! С 1 октября в тестовом режиме изменяется расписание движения автобуса номер 20, улица Гоголя, тепличный комбинат. По рабочим дням. С новым маршрутом можно ознакомиться на сайте bobrlife.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха ночью плюс 5. В дневные часы термометр покажет до 17 с плюсом. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба Зефир ФМ заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Добрый вечер. В эфире программа «За дело, за право». Я ее ведущая Нелли Мята. Сегодня у нас в студии традиционные наши адвокаты. Ольга Маевская и Марина Круг, а также нотариус Могилевского нотариального округа Юлия Лисенкова. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: И прежде чем мы перейдем к основной теме нашей передачи, на которой я скажу позже, я хочу поздравить наших адвокатов, цивилистов с наступающим праздником уже через несколько дней. Ваша консультация будет праздновать свой первый юбилей.
3: Действительно, наша консультация была создана в 2021 году, и 1 октября 2026 года будет 5 лет, как мы оказываем юридическую помощь нашим гражданам. То есть нашей консультации совсем скоро исполнится 5 лет. И для нас это значимая дата.
2: Всех адвокатов юридической консультации «Цивилист» поздравляю с их первым юбилеем. Ну а теперь переходим к теме нашей передачи. Все о кредитах и не только. Наверное, в нашей стране нет ни одного взрослого человека, который бы, не пользовался кредитом. Как гласит реклама «Покупай сегодня, плати завтра». Сегодня с нашими экспертами-юристами мы поговорим о кредитах. Как правильно их брать, нужно ли отдавать и как наследуются кредиты. И как они делятся при разводе.
3: Вы знаете, Нелли, уже даже вопросы онлайн поступают по поводу разделов кредитов при разводе. Вы только анонсировали, мы в соцсетях раньше анонсировали. Вот прямо сейчас вы оглашаете и пошли вопросы.
2: Это прекрасно, но как же все-таки правильно брать кредит? И на что нужно обратить внимание при заключении кредитного договора?
4: Первое правило, конечно же, это внимательно необходимо прочитать договор, прежде чем его подписать. И не стесняться спросить у сотрудника о некоторых пунктах. Например, может ли быть изменена процентная ставка банком, когда и при каких условиях, а также в каких случаях банк может потребовать досрочного погашения кредита. Не стесняйтесь, спрашивайте.
3: Любопытный момент по поводу процентной ставки. Следует знать, что она бывает фиксированная, например, 10 или 15% годовых. А второй вариант, когда процентная ставка зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Например, в договоре будет указано, что процент по кредиту составляет ставка рефинансирования плюс 5%. Но и на сегодняшний момент это составит 14,25% годовых.
2: И какой вариант предпочесть в этой ситуации?
4: С юридической точки зрения оба варианта имеют свои как и преимущества, так и недостатки. Если речь идет о фиксированной, то есть твердой ставке, то кредитополучатель сразу знает, на что рассчитывать. Сразу знает сумму платежей по кредитам и может, соответственно, все рассчитать.
5: Что касается плавающей ставки, такие периоды может быть выгоднее, но предусмотреть изменение ставки Национального банка Республики Беларусь невозможно. Тем не менее, ее изменение за прошедшие годы было не очень большое, в пределах 1-2%.
2: Интересно, а банк вправе изменить процент по кредиту в одностороннем порядке?
3: Такое возможно в нескольких случаях. В договоре может быть предусмотрено, что банк вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по кредиту, предупредив об этом кредитополучателя за 1 либо 3 месяца. В случае несогласия кредитополучатель может вернуть кредит досрочно, уплатив всю сумму по кредиту и процентов за пользование им.
5: Также еще законом предусмотрено, что при существенном изменений обстоятельств, на которые банк рассчитывал при заключении договора, банк вправе также изменить условия, предупредив об этом стороны досрочно.
2: Это сюрпризный момент, на котором нужно рассчитывать при заключении договора. А были ли у вас какие-то интересные ситуации с заключением договора?
3: Я не буду рассказывать о тех многочисленных ситуациях, когда сейчас заключаются договоры под влиянием мошенников, когда вводят наших граждан в заблуждение. Но у меня была другая очень интересная ситуация, когда к нам обращаются женщина, ей приходит требование банка о выплате суммы. И она приходит к нам и уверяет о том, что она не помнит, чтобы она брала кредит в этом банке. Говорит о том, что у нее нет на руках никаких документов, ничего. Соответственно, она ничего не оплачивала, а банк это не устроило.
4: В данном случае мы подготовили письменное обращение в банк от имени гражданина. Соответственно, банком было выслано копия всех документов, в том числе ее фотографий, при заключении кредитного договора, и все вопросы сразу исчезли. При таких обстоятельствах мы посоветовали нашему клиенту исполнять кредитный договор в полном объеме.
2: Вопросов от слушателей сегодня действительно много, и, конечно же, будем на них отвечать. Я пенсионер, у меня была сложная ситуация, и я взяла кредит. А когда я брала кредит, я говорила, что что да, я пенсионер, и у меня маленькая пенсия, но кредит мне так дали. Сейчас мне тяжело, я не могу платить тот самый кредит, а банк требует. Мне постоянно звонят из службы банка, угрожают. Но ведь банк знал, что у меня есть только пенсия. Что мне сейчас делать, спрашивает Наталья Андреевна.
3: Если договор был заключен, и вы с ним согласились, все документы подписали, значит, вы должны оплачивать предусмотренную договором сумму. Если у вас возникли какие-то сложные обстоятельства, то можно обратиться письменно в кредитный комитет головного отделения банка, приложить подтверждающие документы, например, документы о болезни, о прохождении лечения, и попросить предоставить вам отсрочку или уменьшить процент по кредиту.
4: А вот если к вам поступают угрозы, то обязательно обратитесь письменно в банк, сообщите об этом, попросите принять меры, ну, либо обратитесь в правоохранительные органы.
2: И в продолжение еще вопрос. У меня была авария в квартире, прорвало кран. Я хочу взять кредит, чтобы рассчитаться с соседями. Я уже была в банке, но мне сказали, что будет проводиться какая-то проверка и нужно мое согласие. Стоит ли мне давать такое согласие? Не повредит ли оно моим детям? А дети взрослые. Будут ли их проверять? Спрашивает Валерия Петровна.
5: Как правило, банкам необходимы согласия для проверки кредитной истории и получения всей информации из кредитного регистра. То есть, как вот я сказала, информация о кредитной истории.
2: А вот что содержится в этой кредитной истории?
3: В кредитной истории, как правило, содержатся следующие сведения. Общие сведения о физическом или юридическом лице, условия заключенных договоров, сведения об исполнении клиентами обязательств, история погашения полученных заемных средств, а также допущенные просрочки и многое иное.
5: Общий смысл в том, что Национальный банк предоставляет данные только при согласии субъекта кредитной истории. Ну и, кстати, если это необходимо для рассмотрения дела, то суды могут истребовать эту информацию без согласия стороны по делу, если это будет необходимо для вынесения объективных обстоятельств.
4: Ну и, конечно же, мы с вами понимаем, что при наличии полной информации банк может принять решение, выдавать ли кредит. Таким образом, если наш слушатель намерен получить кредит, согласие разумно предоставить. При этом проверяться будет только кредитная история самого кредитополучателя, а не его взрослых детей.
2: Ну еще один вопрос от слушателя. Я взял кредит в банке по 20% годовых, а сейчас в этом же банке дают кредиты уже по 14%. Мне очень обидно. Могу ли я уменьшить процент по кредиту, спрашивает Александр.
3: У нас была похожая ситуация с одним из клиентов. Мы обращались в банк, просили изменить условия договора или заключить новый договор, чтобы использовать полученные средства для погашения предыдущего кредита. Мы обращались письменно, делали необходимое обоснование, и банк учел пожелания нашего клиента. Произошло так называемое перекредитование, и в итоге и процентная ставка уменьшилась, и срок погашения увеличился. Ну и, конечно же, наш клиент был доволен.
4: Поэтому с учетом нашей практики, отвечая на вопрос слушателя, обращайтесь в банк, предоставляйте документы, и ваш вопрос может быть решен положительно.
2: Вот и я пришла в банк и хочу заключить кредитный договор. А могу ли я потребовать, что лично для меня изменили какие-то условия договора? Ну, например, понизили ставку или отсрочку платежей на первые 3 месяца?
5: Ну, как правило, кредитный договор – это договор присоединения. Ну, то есть гражданин заключает уже и подписывает разработанный заранее договор. Гражданин либо соглашается со всеми условиями договора, либо выбирает другой банк, где условия его наиболее устроят.
2: Через несколько минут мы все же вернемся в студию и поговорим, как быть, если нечем платить по кредиту, и как разделить кредит, полученный в браке.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
6: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
7: Спилили! Скосили! Снизили! 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
8: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
9: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Мы возвращаемся к вам после небольшого перерыва и обсуждаем кредиты. По вопросам видим, что возникают проблемы с погашением кредита. Расскажите нам, вот что делать нашим слушателям, если нет денег оплатить кредит?
3: Отвечая на вопрос слушателей, мы уже рассказывали об основных инструментах. Давайте подытожим. Первое и самое главное – это не нужно ждать, пока банк пойдет в суд или за совершением исполнительной надписи. Необходимо самому непосредственно клиенту обратиться в банк и написать заявление, в котором описать сложившуюся ситуацию и приложить соответствующие документы.
4: При этом не просто напишите обращение, а сформулируйте просьбу, вот то, о чем вы просите, о чем можно просить. Первый вариант – это просить об отсрочке платежа по кредитному договору. Как правило, это, можно так выразиться, разовая акция, когда оплату могут отсрочить на 1-3 месяца, допустим, в связи с тем, что вам предстоит операция, либо вы уезжаете на какой-то период времени. Чаще просят о рассрочке платежа, когда просят уменьшить ежемесячную сумму, но продлить срок погашения. Можно еще, конечно же, просить о снижении процентные ставки и об уменьшении размера ежемесячного платежа.
2: Ну и то, о чем мы с вами говорили, отвечая на вопрос слушателя о рефинансировании кредита. Когда выдается новый кредит для погашения одного или несколько ранее взятых? А какие последствия ждут тех, кто не оплатит кредит?
3: Наиболее часто встречающаяся ситуация – это когда банк обращается непосредственно в нотариальную контору, то есть к нам, к нотариусам, за совершением исполнительной надписи. Это означает, что в суд вас вызывать не будут, а вызовут сразу к судебному исполнителю и сообщат о необходимости оплаты крупных сумм. Вместе с тем есть ситуация, когда вас в качестве ответчика, возможно, все-таки и вызовут в суд.
4: Но запомните, обжаловать эту необходимость оплаты, в том числе исполнительную надпись, можно только в течение очень короткого срока с того момента, как вы об этом узнали. Вам подробно обо всем расскажут судебные исполнители, но если вы намерены жаловаться, то будьте бдительны. И как только вы узнали о каких-то проблемах, о том, что совершена исполнительная надпись, что вы являетесь должником, сразу получаете информацию и не пропустите сроки на обжалование.
2: Давайте поговорим о том, как делится кредит при разводе. У меня вопрос, при разводе можно разделить кредит?
5: Хочу сказать, что при разделе имущества судом учитываются также общие долги супругов, права требования по обязательствам, возникших в интересах семьи. Но сам кредит как таковой разделить нельзя. Договор с банком остается неизменным и в случае развода. Но для разводящихся и для бывших супругов всегда есть варианты. Основное правило – это прежде всего, кредит должен быть получен в период банка и кредит должен использоваться в интересах семьи.
4: Такой философский вопрос, является ли использование кредита на, допустим, какое-то медицинское лечение одного из, какие-то медицинские манипуляции в отношении одного из супругов, использованием в интересах семьи. Посмотрим, как будет развиваться судебная практика в этой сфере. Потом, через какое-то время, обязательно расскажем об этом в нашей передаче.
3: И в продолжение темы, в таком случае тот супруг, который погашает кредит после расторжения брака, может взыскать со второго супруга 1/2 часть уплаченных платежей. И взыскивается только часть, то есть 1/2 часть уплаченных платежей. Кредит на будущее не делится, то есть только то, что уже оплачено.
4: Я хочу прояснить ситуацию. Кредитный договор, он остается неизменным. Он уже был заключен с определенными гарантиями, возможно, с поручительством, и даже при расторжении брака, в случае распада семьи, он остается неизменным, то есть в эти кредитные отношения суд не вмешивается. Но вот именно последствия в виде оплаты денежных средств одним из супругов за другого супруга, третьими лицами за супругов, здесь уже существует определенная возможность для судебной защиты нарушенных прав. Поэтому да, сам кредит не делится, а уже с платежами есть все возможные варианты, уже применительно к каждой конкретной ситуации.
2: Все понятно, давайте вернемся к вопросам от наших слушателей. И один из них сейчас зачитаю. Мы с мужем разводимся. Год назад взяли кредит на меня. Каждый месяц я плачу по 100 рублей. Кредит потратили на ремонт машины мужа. Можно чтобы кредит платил муж после развода?
4: Если муж согласен, то можно. Вот, наверное, это вот такой ответ, который напрашивается в первую очередь. Ну, а по факту вариантов достаточно, ну, скажем так, варианты существуют. Если автомобиль все-таки совместно нажитый, то и денежные средства используются для ремонта такого совместно нажитого автомобиля, то понятно, что бывшая супруга имеет право на взыскание 1/2 доли денежных средств, то есть тех платежей, которые она оплатит. То есть, грубо говоря, если она сделает 12 платежей за год, оплатит там 1200, то половину из этой суммы сможет взыскать с бывшего супруга. То есть это если автомобиль совместно нажитый, денежные средства, полученные в кредит, тратились на этот совместно нажитый автомобиль.
2: И что так, каждый раз так обращаться в суд?
5: Один раз в 3 года, поскольку можно взыскать платежи только за последние 3 года. Здесь очень хочу напомнить нашим слушателям о сроках исковой давности. Гражданским кодексом Республики Беларусь установлен общий срок исковой давности 3 года.
3: В кодексе гражданского судопроизводства указано, что за защитой своего права вы можете обратиться в любое время, и суд примет такое заявление. Но если вторая сторона заявит о пропуске сроков, и они действительно будут пропущены, то в удовлетворении требований может быть отказано.
4: Да, сроки здесь очень важно учитывать, но вот возвращаясь к ситуации нашего слушателя, возможен еще один вариант развития событий. Вот, а если автомобиль не совместно нажитый, да, как нам вот в вопросе пишут, автомобиль мужа, а кредит, полученный на имя супруги, потратили на ремонт машины именно супруга, да, то есть его личный какой-то автомобиль, может унаследованный, может подаренный, то ситуация здесь будет немножко иной. Здесь можно пробовать говорить о том, что денежные средства использовались, ну, скажем так, в интересах конкретного лица. И в данной ситуации можно рассматривать варианты взыскания всех платежей. Но, опять же, очень много факторов, которые могут оказать влияние на разрешение ситуации. Но здесь действительно зависит от того, в чье имущество вкладывались эти денежные средства, совместно нажитые, либо в кого-то из супругов. И в зависимости от этого будет и решение проблемы.
2: Еще один вопрос от слушателя. Мы в период брака брали кредиты на жизнь, на технику, ну, чтобы вернуть долг, а сейчас разводимся. Кредиты остались на мне. Можно ли разделить такие кредиты? Спрашивает Сергей.
5: Ну, напоминаю о том, что сам по себе кредит разделить нельзя. Но есть норма закона, которая полностью применима в этом случае. В соответствии с статьей 24 Кодекса браке и семьи Республики Беларусь, при разделе имущества судом учитываются также общие долги супругов и право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. А в данной ситуации Сергея он может взыскать со своей бывшей супруги 1/2 часть кредита, которую он лично погасил после прекращения совместного проживания. И сделать это можно в судебном порядке, но если лица не договорятся.
2: А вот хорошо, это непогашенная часть кредита, вот что с ней тогда делать?
3: Ну, конечно же, оплачивать, дабы не совершилась исполнительная надпись. И в соответствии с условиями кредитного договора, да, оплачивать, а потом уже взыскивать долю со второго супруга, либо погасить единовременно и взыскать уже сразу целую половиночку. И также хотелось бы отметить, что все подобные вопросы супруги могут урегулировать путем заключения брачного договора, где можно будет предусмотреть, кто из супругов будет оплачивать по тому или иному кредитному договору после расторжения брака.
2: И еще вопрос от слушателей. Жена до развода купила себе телефон и платит за него кредит. Когда мы расстались, телефон остался у нее. Может ли она разделить кредит, спрашивает Андрей.
4: Вопрос такой с подковыркой, это очень часто нам задают такие вопросы.
2: Да,
4: в общем-то, действует общее правило, да, о котором мы говорили. Был ли кредит использован в интересах семьи, либо не в интересах семьи, а в интересах только кого-то, одного из супругов. На практике такие ситуации с телефонами, они встречаются очень часто. И, как правило, вот каждый из супругов имеет телефон, который приобретен либо в кредит, либо в рассрочку, и как-то они договариваются, что у кого телефон остался, тот, собственно говоря, кредит эту рассрочку и погашает. Но всегда есть определенные нюансы, то есть иногда один телефон только имеется приобретенный в рассрочку, причем телефон у одного супруга, рассрочка на другом супруге. Поэтому вопросов возникает очень много. Я могу сказать только то, что законом действительно это урегулировано. Все зависит от режима имущества и от того, на какие цели брался кредит, рассрочка, что можно подтвердить. Иногда влияние оказывает стоимость телефона, является ли данный телефон предметом роскоши, потому что были и такие ситуации. С юридической точки зрения там есть нюансы. Поэтому мы всегда говорим о том, что если вот наш слушатель получит исковое заявление от бывшей супруги о взыскании сумм, то пусть он обязательно обращается к адвокату, мы уже проанализируем ситуацию вот применительно ко всем нюансам.
2: К нам пришел вопрос и про кредит, который выдавался даже на квартиру. Мы построили квартиру в кредит, а кредит еще не выплачен, а сейчас развелись. Можно ли делить такую квартиру, ведь она принадлежит банку, спрашивает Татьяна.
3: Конечно же, можно. Квартира не принадлежит банку, это заблуждение. Просто до момента полного погашения кредита совершать любые сделки с данной квартирой будет невозможно. Но при этом ее раздел между супругами, конечно же, возможен. При этом, как правило, раздел либо выдел возможен даже во внесудебном порядке. Ну, то есть супруги либо бывшие супруги обращаются к нам, нотариусам, и мы заключаем либо соглашение о разделе имущества, нажитого в период брака, в котором определяем условия раздела имущества, ну, в данном случае квартиры, и либо в долях, либо с выплатой компенсации кому-либо из бывших супругов, либо можно разделить квартиру в равных долях путем получения свидетельства о праве собственности, либо еще до расторжения брака заключить брачный договор.
4: Обратите внимание, то к нам постоянно обращаются в таких ситуациях, как и слушатели с вопросом. Даже если квартира построена с привлечением кредита, вы слышали нотариуса, который сказал, что эти вопросы можно урегулировать во внесудебном порядке.
2: Договориться.
4: Да, приходите, договаривайтесь.
3: Простой вариант – это сделать в период, пока еще брак не расторгнут, заключить брачный договор и определить все условия на случай расторжения брака.
4: Согласна. Я с вами согласна, потому что можно и условия по кредиту предусмотреть, и условия по имуществу.
3: Соглашение, потому что о разделе имущества нажитого в браке вопрос по кредитному договору мы не сможем.
4: И потом, да, потом к нам обращаются граждане и говорят, ну вот мы так квартиру разделили, вроде как все 50 на 50, а что с кредитом? Мы говорим, что ну здесь будут действовать общие нормы законодательства, общие нормы права. Закон защищает всех участников, всех субъектов правоотношений, особенно добросовестных участников правоотношений. Но вот действительно, когда есть возможность урегулировать, если вы видите, что семья распадается, есть возможность урегулировать, безусловно.
3: Главное, чтобы была договоренность.
4: Да,
3: вопрос
4: договоренность.
3: В том, чтобы договоренность. Все-таки стороны шли друг к другу немножечко навстречу.
4: Где-то уступали, потому что по итогу это выйдет, безусловно, дешевле, нежели вот судиться, и потом отношения могут быть уже окончательно испорчены.
2: Согласна. Правильно. Да. А будет с кредитом, ведь кредит один, а квартира разделится на двоих. Вот такой интересует меня вопрос.
5: Как правило, кредит остается оформленным на имя изначального кредитополучателя. Но на второго супруга возлагается обязанность по погашению части кредита соразмерно выделенной доли.
2: А если такой супруг не будет платить, вот, что произойдет?
4: Ну, вот это то, о чем мы говорили, да? Когда квартира вроде разделилась, а кредит остался на одном кредитополучателе. И действительно, кредитные отношения не остаются без изменений. Платить придется основному кредитополучателю, а уже потом он будет взыскивать с нерадивого супруга его часть в суде. А вот если и кредитополучатель не будет оплачивать, да? Вот как Илья Георгиевна говорит, главное договориться. Если никто не договорился, никто не платит. Получается,
3: это будет исполнительная надпись по долгам.
4: В том числе из поручителей, которые потом будут обращаться к нам чтобы урегулировать свои вопросы в судебном порядке.
2: Все очень сложно.
3: Очень сложно.
2: Ну что ж, давайте тогда сделаем небольшой перерыв и продолжим обсуждать все самое интересное.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
6: Ой, ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
7: Мне холодно и больно.
6: Больше не буду.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Возвращаемся в студию, обсуждаем кредиты, и я хочу спросить у наших гостей, стоит ли соглашаться быть поручителем, ну и какие же опасности могут поджидать поручителей?
3: Вы знаете, эту же ситуацию мы обсуждали за кадром, так вот совет от адвоката. Если вас просят стать поручителем по кредиту на большую сумму, дважды, нет, даже трижды подумайте, прежде чем давать такое согласие. Договор поручительства, по сути, означает, что если основной кредитополучатель не сможет платить кредит вот по любым причинам, то платить кредит будете вы.
4: Вы должны понимать, что если в добровольном порядке никто оплачивать кредит не будет, то вся сумма кредита и процентов будет взыскана из поручителя, из кредитополучателя. В практике была такая ситуация, потом ходили с поручителем в суд и взыскивали, соответственно, суммы, которую он оплатил в пользу кредитополучателя.
2: Так, опасненько, я поняла. А что делать, если поручитель погасил кредит за другого человека? Эти деньги хотя бы вот можно вернуть хоть как-нибудь?
3: То, о чем говорила Марина Игоревна, конечно, да, в таких случаях можно обращаться в суд. Сумма взыскивается в судебном порядке в течение 3 лет с момента погашения кредита или его части. Но придется оплатить госпошлину 5%, ну это по общему правилу 5% от взыскиваемой суммы. На практике, если такие требования обоснованы, то судом они удовлетворяются.
2: Когда берешь кредит, ни о чем плохом же не думаешь. А вот если человек взял кредит на огромную сумму, например, на 20 тысяч долларов, а потом погибает ДТП, ну что будет с этим кредитом?
5: Ну, конечно, печально. Однако денежные обязательства, в том числе и по кредитам, они наследуются. То есть с наследников может быть взыскана сумма.
2: Даже так.
5: Ну, если что-то не выплачено или полная сумма в пределах стоимости того имущества, которое они унаследуют. И в рамках наследственного дела кредиторы умершего могут подать соответствующее заявление, и долги наследодателя также войдут в состав наследственного имущества.
4: Еще необходимо обязательно проверить наличие страхования. При выдаче кредита здоровье и жизнь заемщика могут страховаться. В случае его смерти при наличии страховки страховая компания возместит банку средства в виде долга по кредиту.
2: Мне интересно, у вас были вот интересные же вот случаи именно с наследованием кредита? Вот расскажите.
3: У нас каждый случай интересный, уникальный случай.
2: Да.
3: Этих очень много, но вот одна запоминающаяся ситуация, это когда женщина, сразу раскрою интригу, еще при жизни взяла 2 кредита, примерно на 10 тысяч долларов США, в эквиваленте каждый, и она скоропостижно умирает. После смерти выяснилось, что она еще при жизни через интернет познакомилась с брачным аферистом. Он обещал приехать, жениться, увезти ее в Европу, но вот просил, чтобы она перевела ему сумму, вот буквально там вот небольшую по его меркам, пока его счета заблокированы. Она перевела эти денежные средства, но все это выяснилось только после ее смерти.
4: Действительно, наследники обратились к нотариусу и узнали, что наследовали квартиру. А вместе с квартирой получили долги по 2 кредитам, которые, как я знаю, выплачивают до сих пор, поскольку стоимость квартиры оказалась более 10 тысяч долларов США.
2: Мы постоянно слышим: купите в кредит, купите в рассрочку, купите в лизинг. Мне, как простому обывателю, кажется, что все это практически одно и то же. Ну а в чем вот разница?
4: При покупке в кредит обязательно заключается кредитный договор с банком. Банк перечисляет средства продавцу, а вы платите банку сумму кредита и проценты.
5: В финансовом плане рассрочка всегда выглядит привлекательнее, чем кредит. Цена товара оплачивается продавцу без участия банка, и просто стоимость товара оплачивается частями.
3: Самое неоднозначное, вот с моей точки зрения, покупок – это покупка в лизинг. Когда вы заключаете договор,

0: вы платите ежемесячные платежи, пользуетесь покупкой, но собственником становитесь только после всех выплат. Это вот финансовая аренда. Сейчас лизинг распространен на автомобили, но встречается и при покупке бытовой техники, и даже при покупке недвижимости. И пока вы не выплатите всю сумму, ну, естественно, вы только пользуетесь этим объектом. Вы не можете его продать, подарить, либо совершить с ним еще какую-либо сделку.
1: Ну, давайте еще один вопрос уже в этой программе. Последний. По решению суда 2 года назад была взыскана сумма достаточно большая. Должник почти не платит. Изредка там 30-50 рублей. Сейчас эта сумма обесценилась. И что можно сделать в этой ситуации?
2: Если решение суда длительное время не исполняется, то можно обратиться в суд и проиндексировать взысканные денежные средства. Пишется заявление. На первом этаже в суде размещены образцы, и суд индексирует остаток задолженности с учетом индекса роста потребительских цен.
1: Судя по количеству вопросов и информации, тема, ну, очень и очень актуальна. И каждая ситуация является, конечно же, индивидуальной, поэтому каждому из вас может понадобиться грамотный юридический совет. Ну, а через неделю ждем вас в нашей передаче с новой актуальной темой.
3: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
4: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
7: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс.
2: Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
5: Сделано в Беларуси.

не стал уже домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле не да без того, что мы так думаем.

хорошую кредите без толку нарезаю. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлю.

0: What a beautiful mess. Okay.
1: В Бобруйске 19 часов.

Доброго, уютного сентябрьского вечера понедельника, 19.05 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всех с началом новой теплой недели с днем рождения лучшего ведущего страны поздравляет Светлана Дегтярева. Спешу с приветиком для родного Шмат Евгеньевича. На районе все стабильно, у нас все хорошо. Желаю легкой недели, море радости и душевного спокойствия. Береги себя, привет от Макулик. А я тебя всегда жду и очень скучаю. Светлана, отдельное спасибо за поздравление с днем рождения. Мне очень приятно. Всего вам самого доброго. Самый согревающий душу приветик в этот теплый осенний вечерок летит моему сыну Сереже Блицкову, пишет Лариса. Будь здоров, дорогой, и пусть хорошие новости постучат тебе в окошко и остаются с тобой. У меня все хорошо, все идет отлично и по нашему плану. Жду, люблю и скучаю. Огромный привет и тысяча обнимашка от всех наших. А Телечке большое спасибо за поздравление. Отдельный приветик от Марка потихонечку выздоравливает. Приветик моему любимому лучшему мужу, Туровцу Дмитрию. Мы добрались хорошо, впереди много работы. Безумно скучаем и крепко обнимаем тебя. Мы всегда рядом, очень ждем тебя, твоя жена и сын. Передаем привет любимому сыну Лиде Минченко Вячеславу. Любим, целуем, обнимаем. Береги себя. Алексею Барматову ласковый приветик от девчонок, тёщеньки и Лилечки. И самолюбимый отдых у Дианочки. Мы у мамы собираем яблоки. Жди фотоотчет. Любим и ждем. Все разговоры только о тебе, наш драгоценный. Держись, мы всегда за тебя. Приветик летит Игорю Батяну от родных. У нас все хорошо. Обнимаем. Бермуд, колеса накачаны, торт испечен, пицца куплена. Завтра встречай. С днем рождения поздравляю Дашковского Андрея, дорогой брат. Желаю оптимизма, позитива, творческого вдохновения, приятного общения, любви и радости. Пусть все складывается самым лучшим образом. И всегда сопутствует удача. Люблю тебя, твоя Викуля и Даниэль. Летит сладкий, скучающий приветик к любименькому мужу, лучшему бабулечке на всем белом свете, пишет Елизавета Ладинская. Солнышко, все у нас хорошо, работаю, завтра тоже заморгу на пару часов, потом зубик пойду лечить. Детки, мама, братики, все у них хорошо. Я бесконечно рада быть твоей женой, всегда буду гордиться тобой, искренне поддерживать и идти следом в любую точку мира. Ты лучший муж и такой близкий, родной, пусть просто скажу тебе одно. Очень люблю тебя, скучаю, обнимаю, целую, позитивного вечерочка, доброй ночи, твоя любимая семья. Передайте, пожалуйста, приветик от Кристины любимому Сергею Матушеву. Котик мой, привет! У меня все хорошо и очень надеюсь, у тебя тоже. Это наша встреча, осталось совсем чуть-чуть. Очень рада, что увижу тебя. Ты, главное, береги свое здоровье и не унывай. Все будет хорошо. Очень люблю и скучаю. Сладких снов, твоя Кристина. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Добрый вечер, самое сладкое радио страны, и передаю теплый приветик своему сыночку Рабец Егору. У нас все хорошо, доехали спокойно, ждем звоночек, обняли, поцеловали, твоя семья. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Солнышко мое любимое, нет у меня человека дороже тебя. Ты мое счастье, улыбка, моя душа. С тобой хочется просыпаться, засыпать, делить все радости и тревоги. Спасибо за то, что ты у меня есть. Люблю очень сильно, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, скучаю и жду. Передаем свой солнечный сентябрьский привет к нашему родному человеку Людвикевичу Александру. А у нас все хорошо, погода радует. Мамуля получила твои приветики, рады, что все понравилось. Ну а посланцам проблема, сезон окончен, да и выбора нет. Но я что-то креативное заказала. Думаю, подойдет тебе эта моделька. Хорошей трудовой недели. Целуем крепко, твои родные. Очень скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Родной, лебедет он на больничном, слегка приболели, лечимся. Бабушки Тася, Света навещали, все хорошо, не переживай, завтра отправим приветик голубями. Сходим всем составом, любим, целуем, обнимаем, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передаю солнечный привет своему брату Роману. У нас все хорошо, неделя началась теплая. Очень скучаю, хорошего настроения и крепкого здоровья. Люблю тебя и обнимаю, сестра Настя. Передаю любящий, ласковый привет моему единственному неповторимому мужу Валерию, пишет Инна Хрипунова. Солнышко, все у нас хорошо, работаю во все очередные цели, пытаюсь сделать. Родная моя душа, в нашей жизни бывают всякие расстояния, трудности, ожидания. Но я точно знаю одно. Главное, что у нас есть, это наша любовь. А значит, у нас все получится и все сбудется. Я верю в нас, в тебя, в наше завтра. Невыносимо скучаю. Люблю бесконечно, обнимаю крепко и целую. Нежно. Твоя навеки любимая я. Любящий привет Максиму Су, пишет Виктория Барматушкина. У нас все окей, своим чередом, но сегодня вернулось бабье лето. Знаешь, это ощущение, когда осень обнимает тебя теплым пледом. В такие моменты мы особенно сильно скучаем по тебе. Береги себя, мы посылаем тебе лучики тепла и крепкие объятия. Твои звездочки. Солнечный привет моему любимому брату Сане, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, забрала детей из школы, готовлю ужин. Выходные выдались теплые, веселые. Позитивного настроения, солнечных лучиков, осенней красоты. Обнимаем тебя, целуем, скучаем очень. Пусть. Передаю самый теплый привет к моему любимому папочке Валерию, пишет Валерия Хрипунова. Папочка, привет, у меня все хорошо, вот сегодня второй день на работе. Так ничего новенького, надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Я очень соскучилась, очень люблю тебя, не грусти и береги себя, обнимашки крепкие. Твоя доченька Лерочка. Передаю скучающий привет, миллион жарких поцелуев, нежных объятий моему любимому мужу Цейко Денису, пишет Мария. Дома все хорошо, твои родители еще не приехали. Хорошего настроения, побольше положительных эмоций. Береги себя, мой родной. Безумно скучаю, обнимаю крепко, целую. Каждый сантиметр люблю больше, чем можешь представить. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.
2: То, что мы называем жизнью, для многих людей только список дел на сегодня.
3: Глаголизмы на Зефир ФМ. От Светланы Глагола.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с началом новой, можно сказать, уже октябрьской рабочей недели. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. С днем рождения поздравляем Дашковского Андрея, дорогой племянник. Прими наши сердечные поздравления. От всей души хотим пожелать богатырского здоровья и душевной гармонии. Пусть самые заветные желания непременно сбудутся, а любые трудности обходят тебя стороной. Дядя Виталий, тетя Наташа, любим и ждем. Передаю привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все в порядке. Сегодня дома ничего нового не происходило. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Я очень тебя люблю и сильно скучаю. Большой привет самому любименькому мужу Щемареву Диме. Хочу напомнить, что очень сильно тебя люблю и скучаю. Каждую секундочку ты в моем сердце и мыслях. Удачной недели, сладких снов, смотри только вперед. Помни, семья рядом с тобой, любит и ждет. Бесконечно целую, с любовью, жена. Привет понедельника летит нашему единственному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Желаем бодрой и позитивной недели, крепкого здоровья и молодцоватого настроения. Мы любим тебя крепко-крепко, все-все-все передают тебе привет, обнимаем нашими сердцами. Большой привет летит из Ковалей, дорогой мой сынок Янивич Роман, у меня все хорошо, стареем, пишет Наталья. Дорогой, я очень тебя люблю, ты для меня самый лучший на свете, береги себя. Время летит быстро, не грусти, твоя мама. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, написала Елена. Муж любимый, я от твоей новости до сих пор под впечатлением. Наконец-то хотя бы что-то хорошее случилось. Безумно сильно люблю и с нетерпением жду 17 октября. Береги себя для меня, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Передаю привет Савчук Максиму, пишет Ника. Мы с мамой подумали, решили ехать, так что жди. Все это неожиданно, поэтому мы с мамой не знаем, с чего начать. Братишка, передам привет еще в среду, не пропусти. Хорошего вечера, до скорой встречи. Твоя сестра Ника. Всем доброго, позитивного вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий домашний приветик летит нашему родному, любимому сыночку Аристарху. Александру, простите. Сыночек, дорогой наш, все у нас хорошо, с нетерпением ждем встречи. Очень сильно скучаем, бесконечно любим, ты главное береги себя. Все будет хорошо, храни тебя Господь от всех бед и неприятностей. Целуем крепко и обнимаем, твои мама и папа. Передаю теплый, нежный, солнечный, обнимающий привет к моему любимому Хайдару от Алины. Очень сильно люблю и очень сильно скучаю, мой дорогой. Надеюсь, все у тебя хорошо. Желаю хорошего настроения. Береги себя. Целую, крепко обнимаю. Кусень сказал отправить на этой неделе после звонка твоего. Ждем его. Самый нежный домашний приветик летит моему любименькому мужу Димульке Арсеньеву, написала Виктория. Привет от мамы, будешь ждать 30-го, а я буду ждать приветик. Отправила тебе приветик по почте, как договорились после нашей встречи. Хоть и не люблю зиму, но очень хочу, уже январь. Люблю, мой хороший, хочу обнять крепко-крепко и нежно поцеловать. Твоя любимая жена. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Вы все такое, все у нас хорошо, работаю сегодня. Очень сильно скучаю, жду и люблю. Хорошего вечера, помни, ты мне нужен. Береги себя и думай о хорошем. Целую мой носик, обнимаю, твоя любимая жена. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Шалом. И вновь замечательного, уютного сентябрьского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Игорь Михайлович, принимай привет из Воронова. Посылаем тебе позитив, лучик солнца и очень ждем тебя. Передаю домашний приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо, мы уже дома, готовим ужин. На выходных ездили к деду Саше и родителям. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и крепко обнимаем. Береги себя, твоя семья. Хочу передать приветик моему любимому сыночку Мартиновичу Ивану Николаевичу, пишет Наталья. Сынулька, я очень сильно тебя люблю, очень сильно скучаю, мой дорогой. Надеюсь, все у тебя хорошо. Желаю хорошего настроения, береги себя, целую крепко, обнимаю, желаю легкой недели. Я обожаю тебя, мой сыночек, мама и племяшка Кируша. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру, пишет Елена. У нас все хорошо, приветик от Максима с презентом отправили. Очень скучаем, очень ждем тебя. Целуем, обнимаем. Твоя семья. Пламенный приветик любимому мужу Игорю Алешину посылает Ольга. Скучаем и любим тебя всем сердцем, ты наш родной человек. Пусть ласковое солнышко согреет тебя, пока мы в разлуке, а эта осень станет еще одним шагом навстречу к возвращению домой. Ждем звоночек в среду после 16. Твоя любящая семья. Ну а мы отправляемся в Инстаграм новой недели, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик своему любимому бабульчике Бармонтову Алексею. Сегодня опять работал насчет велика из Польши. Все отменяется. Там поставщик слился. Осталось мне работать 3 дня. Люблю и целую. Твой сыночек. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Закрой глаза, представь мою улыбку, мой смех. Тебе известны одному. И наши ночи полные объятий, где мы вдвоем смотрели на луну. Закрой глаза, представь мое касание, мой шепот, что тебе давно знаком. И тело тонкого стремления, желаний и ясность мысли, что любовь не сон. Пройдет зима, и все снега растают. Придет весна, и снова в тот же час я буду ждать тебя, забыв про расстояние, а ты спешить скорее меня обнять. Ты мой мир, а я твоя кучерявая ведьмочка. Передаю любящий горячий привет любимому мужу Лаврукоичу Константину. Мой медвежонок, в эти прохладные дни только мысли о тебе согревают меня. Мой дорогой, я так часто думаю о том, какой ты особенный. В тебе удивительным образом сочетаются мужская сила и невероятная чуткая нежность. Спасибо тебе за твою доброту, за то, что ты всегда чувствуешь мое настроение и находишь нужные слова. Твоя ласка согревает меня даже в самые холодные дни, а твое внимание заставляет чувствовать себя самой важной женщиной в мире. Ты мое счастье, твой светик. Здравствуйте, дорогое радио. Хочу передать привет Дмитрию Цою, Кириллу Баранову, Морозу Андрею, всей 23-й и 7-й бригаде, а также всем, кто меня помнит. У меня все классно. Желаю вам того же. Альберт, приглядывай за Артемом. Удачи вам, ребята. Ваш Игорек. Передаю горячий приветик моему любимому сыночку Кириленко Никите Васильевичу. Как ты, у нас все хорошо? Дозвонились бабке, в среду поеду к ней. Матвей выздоровел сегодня, в школу уже ходил, только не очень ему этого хотелось. Очень скучаем по тебе и ждем скорейшей встречи. Целуем, обнимаем крепко-крепко. Твоя мама, братишка, сестер, племяшка и Юрик. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.
1: Сделано в Беларуси.
2: Сложно описать мои чувства, но когда я впервые...

19:42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передают приветик Ярошевичу Пашке, его жена Катя и сын Вовка. У нас все хорошо и погодка радует. Очень скучаем и любим. Поскорее бы услышать и увидеть. Береги себя. Привет Аристарху Кабашику от Андрюхи и Кости из солнечного Владивостока. Передайте приветик моему братишке Кириленко Никите от всей семьи, от сестры из салона красоты. Я вот только закончила. Закрывайся, бегу домой, мелкие пришли встретить меня. Надеюсь, у тебя все хорошо. Обидно, в прошлый раз не успела услышаться с тобой. Надеюсь, в следующий, ближайший уже обнимемся. Твоя семейка Кириленко, с любовью. Передаем привет нашему дружочку Пашке Ярошевичу. Привози потихоньку блоки на вам на Фазендо. Перевози, очень скучаем и ждем. Береги себя, обнимаем крепко, семья Владыковских. Привет, папа Сережа, Ксения Александра. Двойной заряд хорошего настроения, один огромный привет. Мы тут думали, как лучше поздороваться, и решили, пусть будет так, ты у нас самый главный супергерой, который бутерброд правильно нарежет и любой вопрос разрулит. Спасибо, что ты такой есть. Привет, папулик Барматов Алексей, передаю тебе огромный привет, я безумно рада была тебя слышать. Опять началась рабочая неделя, так что работаем, безумно скучаю и люблю тебя. Передаю согревающий приветик любимому сыну Денису Климову, у нас сегодня тепло и солнечно. С Катюшей ходили к врачу, Ванюша заболел, температура. Хорошего вечера и хороших мыслей, береги себя, ты мне нужен, крепко обнимаю, мама. Самое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, солнечный привет моему сыночку Аристарху. Мой родной, я люблю тебя и знаю. Ангел-хранитель всегда с тобой. Я с Машенькой обнимаем тебя до хрустяшек. Родной, береги свой мир и помни, я рядом, у нас одно небо и звезды. Огромный привет передайте, пожалуйста, моему любимому братику Барматову Алексею. У нас все хорошо, чего и тебе желаем. Скучаем, твои роднули и Слонима. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным сентябрьским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Сергея Лазарева с треком «По твоим следам». Далее Дима Билан и его трек «Играли роли». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Дайте каждому дню шанс стать самым прекрасным в вашей жизни. Почему бы это не сделать сегодня замечательным теплым сентябрьским вечером вместе с программой «Шалом»? Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и вернулись мы в нашу официальную группу ВКонтакте. Прошу передать братский привет Рабец Егору. У меня все хорошо, брат, жду, очень скучаю. Пусть все у тебя будет хорошо. По-братски обнял Даниил. От супруги привет Александру Казмирчуку. Зайка, знаю, ты получил сегодня приветик. Малыш, уже осталось 2 недельки до свадьбы. Я безумно хочу уже поскорее тебя увидеть. Люблю безумно. Если хочешь, можешь прямо сегодня предсвадебное мое письмо прочесть. Я не против. Какая разница? Думаю тебе каждую минуту. До встречи, маленький мой. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной осени, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

0: Вечерний зефир.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо.

0: всем процент. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Вечерний зефир.

0: Вечерний зефир.
1: Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи.

0: Вечерний зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. И больно.
1: Больше не

ходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

Зефира ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны. I know why you walked into my world.